0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Доброе утро, Рига! Сегодня понедельник, 12 октября 2026 года. И мы продолжаем встречать этот осенний день вместе на волне хорошего настроения. Ведь мы не просто открываем новый музыкальный час, а еще и целую неделю позитива и хорошего настроения. Мы заготовили для вас крутых баек, историй, шуток и конкурсов. И да, слово «на сутку» продолжается, есть возможность выиграть 100 евро, но это будет происходить в эфире чуть позже. Там нужно будет звонить по номеру 244-244-14, но это можно делать после специального сигнала начала конкурса. Но о чем это я? Елена Рассохина и Александр Шунин, выспавшиеся и довольные после выходных, с новыми силами готовы помочь вам проснуться, взбодриться и встретить новый день с улыбкой. Поехали встречать новый день!

0: Доброе утро, доброе утро. 6 часов 20 минут на часах. И скажите мне, коллега, пожалуйста, любите ли вы золотую так называемую осень? Все эти листочки,
1: да,
0: шуршать,
1: да,
0: ими под ногами, там, да, наслаждаться красотой природы.
1: Да, хочется съездить в Сигулду, вот, посмотреть, вот, сфоткать и пройтись по этим тропкам. Ну, конечно, вот, зябко. Вот, вот, вот я сейчас выходила с утра, во сколько там, в 5 мы выходим, холодно.
0: Так, ты знаешь, если ехать в Сигулду, то как раз-таки в 5, когда там никого нет.
1: А чтобы красиво?
0: Ну, чтобы безлюдно. Угу. Потому что все же эти красивые места, избитые вроде Сигулды, они бесят в основном количеством одновременно понаехавших туда любоваться красотами. Поэтому в Британии завели новый, я бы сказал, тренд. Он же тренд. Тайный туризм называется. Маленький туризм или микротуризм. Смысл в чем? Ездить в места не настолько...
1: Не особо туристичные, да?
0: Не настолько избитые. Ну, скажем, в нашем случае поменять ту же самую Сигулду с Турейдой на Зилые Калны Вогры, хотя там тоже бывает многолюдно.
1: Особенно или... летом, когда можно купаться.
0: Ну да. Или Кемери. Вот я вчера ездил в Кемери, где санаторий. Там вообще полтора человека нас было.
1: На болотах?
0: Ну нет, не на болотах как раз-таки, где санаторий. Кемерский национальный парк, да, ну где санаторий, где вот этот белый корабль, ротонда, мостики и прочее-прочее. А обалденно, получили удовольствие колоссальнейшее. И именно от природы, от запаха, от цвета, многоцветия, а не от того, что...
1: Листики быстро пожелтели, и так все раскрасилось красиво.
2: Karuisko asāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
5: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
0: Niekuda. Ходиš plečiami толкаешься с такими же. Да ну, эту Сигулду вообще. Так что следуем новым трендам, следуем нашему эфиру, а впереди, после небольшой паузы, Sweet Dreams от Eurythmics.
7: Утренний экспресс.
8: Реклама. Riga Zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī, 19:00 rīt.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии облачно. Местами кратковременный дождь. Ветер умеренный.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 12-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9, плюс 12.
1: В столице Латвии облачно. Возможен кратковременный дождь. Днем плюс 10, плюс 12.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной

Овны. Сегодня вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше удалить сразу, потому что в запущенных формах он может принимать довольно неприятные формы. Тельцы. Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственном

0: На календаре 12 октября, на часах 6:48, самое время для утренней милоты. В старом городе Будва в Черногории некие туристы заметили табличку с незамысловатой надписью «Следуйте за котом». Что бы сделал нормальный человек? Ну, конечно же, пошел бы за котом, который, что самое интересное, оказался рядом. То есть рядом кот, который явно ожидал вот этих вот посетителей. Но, значит, наш герой с друзьями решили проследовать инструкции и потопали за этим пушистым проводником. И кот провел компанию по улочкам, так сказать, и привел прямо в определенное кафе. Он называется Blue Cat Art Cafe. Более того, пушистый экскурсовод подошел сразу к свободному столику, будто бы как бы предлагая гостям: присаживайтесь вам сюда. И туристы знали позже, что в кафе этом живут несколько кошек, спасенных с улицы. Их никто не учил так специально делать, то есть проводить туристов, они сами это делают.
1: Да, конечно.
0: Но
1: сейчас пускай они рассказывают всему интернету,
0: но
1: что они
0: верю,
1: не специально
0: что они
1: натаскивают
0: сами
1: котов, эти куклачевы черногорские.
0: Ну, по-моему, это очень-очень миленько, что
1: конечно,
0: котикам
1: миленько
0: помогли, и что котички как-то, так сказать, отрабатывают свою рыбку, свой китикет и делают такое вот милое кафе.
1: Капиталисты. Все ради прибыли.
0: Пушистые капиталисты.
1: Нет, владельцы кафе капиталисты, совсем не пушистые. Даже пушистых заставили работать за звонкую монету, чтобы туристов заманивать.
0: Может быть, за звонкий корм в мисочку.
1: Ну, да.
0: Вот, как бы там ни было, я очень сильно улыбнулась этой истории. А послушаем мы с вами Валерия Леонтьева с песней «Маргарита».

0: Доброе утро! На часах 6:56. Это значит самое время для того, чтобы рассказать, чем знаменит сегодняшний день в истории. Сегодня 12 октября. Начнем с 1492 года. Состоялось официальное открытие Америки. В этот день корабли Христофора Колумба пересекли Атлантический океан и впервые за длившийся уже третий месяц плавания пристали к берегу, после чего в дневник путешествия была внесена знаменитая запись о том, что этот большой и ровный остров полон зеленых деревьев, вот и не имеет гор.
1: В 1810 году прошел первый Октоберфест в истории. Жители Мюнхена были приглашены на грандиозное празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Гильдбург-Гаузенской, положив начало легендарному народному фестивалю.
0: 1901. Президент США Теодор Рузвельт официально закрепил за официальной резиденцией американских лидеров историческое название «Белый дом».
1: А в 1931 состоялось торжественное открытие и освящение знаменитой 30-метровой статуи Христа Спасителя на вершине холма Корковаду в Рио-де-Жанейро, ставшей всемирно известным символом Бразилии.
0: 1944 в Нью-Йорке произошел знаменитый бунт «Коламбус Дэд Райот». Около 30 тысяч фанаток устроили настоящий штурм театра «Парамаунт», отчаянно пытаясь прорваться на выступление молодого и популярного Фрэнка Синатры.
1: В 1951-м это замечательное событие достойно отражения в «Утреннем экспрессе» был официально открыт электрифицированный железнодорожный путь Рига-Кемери.
0: 1955-й. Компания Chrysler Corporation начала комплектовать автомобили 1956 года выпуска первыми в мире автомобильными Hi-Fi проигрывателями, которые устанавливались под приборную панель и воспроизводили 7-дюймовые виниловые пластинки на скорости 16,23 оборотов в минуту, пока в 1961 году их не сняли с производства.
1: В 1957 году, находясь на гастролях в Сиднее, легендарный Литл Ричард прямо на сцене публично отрекся от рок-н-ролла в пользу госпела и швырнул свои бриллиантовые кольца стоимостью 88,5 тысяч евро по современному курсу в реку Хантер, хотя спустя 5 лет все же вернулся к исполнению рок-н-ролла.

0: darbojas, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Акционерное общество Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге сегодня облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10-12 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
10: На часах начала восьмого, студии RetroFM Латвия, Елена Расухина и Александр Шунин, и у вас все хорошо. И знаете, это же замечательно, когда все хорошо.
11: Утро в ритме любимых хитов с RetroFM и Банкнота ЛВ.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Доброе утро! На часах 7.010, нет, не 7.010, 7.10, что-то я во времени путаюсь, а на календаре у нас 12 октября. И по традиции мы заглянем в календарь и посмотрим, кто же сегодня принимает поздравления. В Латвии Варда Дейну отмечает Кира и Валфридс. Поздравляем всех Кир и Валфридов. Желаем приятного начала недели, хороших новостей и побольше людей, которые помнят про ваши именины без напоминаний в телефоне. Есть именинники и в расширенном календаре. Сегодня поздравления принимают также Цирения, Валфридс, Валфредс, Валфрейда и Валфридс. Особенно много сегодня вариантов имени Валфрид, так что празднику целой компании созвучных имен.
2: Ну а по православному календарю именины у Киприана, Ивана, Феофана и Максимилиана. Всех поздравляем, всех и каждого, конечно же, хорошего вам дня и скорого рассвета нам всем.
1: Да, ну а впереди после небольшой паузы Юрий Титов понарошку.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 7:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе утро! Именинников и именинниц мы с вами уже поздравили раньше в этом часу, а теперь давайте посмотрим, что же такого эдакого сегодня отмечают в мире.
1: Например, 12 октября 1810 года началась история Октоберфеста, потому что именно в этот день, в этом году, в 1810, в Мюнхене поженились будущий король Баварии Людвиг I и принцесса Тереза. Свадьбу праздновали широко и долго, целых 5 дней. Завершили торжества 17 октября большими конными скачками, на которые пригласили горожан. Праздник настолько понравился жителям Мюнхена, что его решили повторять ежегодно. Причем первоначально никаких огромных пивных палаток и аттракционов там не было. Они появились гораздо позже. Ну, как денежки надо же отбивать на праздники потраченные. Ну, а место проведения назвали Терезинвизе, то есть Луг Терезы, в честь невесты. Там Октоберфест проходит, кстати, до сих пор. Еще одна любопытная деталь. Хотя праздник называется Октоберфестом, что как бы намекает и указывает на месяц. Сейчас большую его часть проводят в сентябре. Так удобнее из-за более теплой погоды.
0: Ну, а еще один праздник, это 12 октября 1999 года, он символически отметил достижение населения Земли в 6 миллиардов человек. 6-миллиардным жителям планеты объявили новорожденного мальчика Аднана Мевича из Сараева. Его лично приветствовал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Но интересно, что на прибавление предыдущего миллиарда человечеству потребовалось всего 12 лет, а позднее демографы пересмотрели расчеты и выяснили, что рубеж 6 миллиардов, вероятно, был пройден раньше. То есть 6-миллиардный малыш был именно символическим. Ну а следующий большой рубеж, то есть 8 миллиардов, ООН отметила 15 ноября 2022 года. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
3: Rudensir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominai par rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
4: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
11: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
12: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
13: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РК с нами. Проект на Берза у нас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
14: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
15: Cilvēku papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmanto iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc cpv.info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
16: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
17: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
18: Вечер со звездой.
19: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
20: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзибис» программа.
19: ЛКПП ЛВ.
18: «Вечер со звездой».
21: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
22: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
23: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen Lats un Virši veikalos.
24: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
25: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
26: Analyzing data.
25: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнот АЛВ.
1: Доброе утро. Сэм поддержал поправки к закону о подоходном налоге. Зарегистрированные в консульском регистре латвийцы в Непале находятся в безопасности. Из-за дождей расходы латвийских фермеров выросли вдвое. Латвия производит 94% необходимого ей электричества. В Риге подростки цепляются за движущийся общественный транспорт. В Саласпилсе пройдет фестиваль «Спокунакс Такас 2026». Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии облачно. Местами кратковременный дождь. Ветер умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 12-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9, плюс 12.
2: В столице Латвии облачно. Возможен кратковременный дождь. Днем плюс 10, плюс 12.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

Овны. Сегодня вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше удалить сразу, потому что в запущенных формах он может принимать довольно неприятные формы. Тельцы. Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже

0: 15 евро. И проверка зрения бесплатна. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
1: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
3: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
4: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
5: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
4: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
9: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагают кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
10: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
11: 100 евро за одно слово?
12: Да, но сначала его придется собрать.
11: Слушай Ретро ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
12: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
11: С 7 до 10 утра слушай Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
12: Собирай днем, забирай утром.
13: Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
14: Karuisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos. No pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар.

0: Optibet. Спортивный бар. Спорт. Игра. Наслаждение. Optibet. Спортивный бар.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Доброе утро, доброе утро. 7:48, и давайте снова поиграем. Какое-то время до слова на сотку у нас еще есть. Но почему бы нам не разыграть подарочные карты на 30 евро от магазина Fans? Все, что вам нужно сделать, это послушать текст, переделанный текст. Я расскажу одну песню, перескажу, а вы пришлете на 244-244-14 свои варианты ответа, что это за песня, что это за исполнитель, и забирайте эти подарочные карты, почему бы и нет. Готовы?
3: Готовы?
2: Готовы наверняка, разумеется.
3: Я тоже буду внимательно слушать.
2: Главное, Лен, что ты готова. Итак, внимание, я начинаю. Юная героиня, ну, вроде Лены Рассохиной.
3: Я тоже очень внимательно
2: слушаю. Бунтует против стереотипа о том, что для настоящего чувства ей надо еще вырасти. Ведь в холодном городе жить без любви невыносимо. Она искренне верит в свою судьбу, посвящая родному человеку все мысли и песни. И даже готова зайти так далеко, что заявляет: «Я оставлю, видимо, под ковриком ключи от своих дверей». Мечтая о той самой первой искренней любови, девушка словно парит над землей, чувствуя, как плывут облака над ней, пока она продолжает звать и ждать своего единственного.
3: Как романтично-то, а?
2: 244-244-14.
3: WhatsApp.
2: Шлите ваши варианты, а пока что звучит...
3: Хани-хани-амба.

0: интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас.
1: Retro-FM. Каких только вариантов мы не получили. Даже музыка нас связала. Ну, это правда. Музыка на Retro FM Латвия может связать всех, разумеется. А была еще Ева Польна «Нелюбовь». Но, конечно же, ну нет. Правильный ответ прислал.
2: Это...
1: Первым прислал Ариан, чей номер телефона заканчивается на 177. Это Алсу
2: Иногда.
1: Да. Именно вы, Ариан, получаете подарочную карту на 30 евро от магазина «Фан» за эфиром расскажем, как вы получите свой заслуженный приз. А пока что поздравляем. И напоминаем, что вы тоже можете поздравить кого угодно в рубриках.
2: Феличита.
1: В рамках, да, утренней феличиты. Так что присылайте свои поздравления, приветы тем, кого вы хотите их передать на номер WhatsApp-чата.
2: 244-244-14. А пока Алсу Иногда.

0: Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Макс Čerēči nav vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Брейдинам. Айзнямшанас Макса Анауду.
4: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
7: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинас ирице. Реклам девейс. Майоли и Балтик.
9: Предупреждаем. Займы стоят денег.
10: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
9: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
10: C-Finance. Разные цели. Один выбор.
11: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
12: Paga, vai mēs runājam par sportu?
11: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
12: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
13: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
14: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
15: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
16: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
17: Kārūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
18: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo, Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
19: Это надо слышать.
2: В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
19: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
20: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
21: Analyzing data.
20: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
22: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
23: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
24: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сэм концептуально поддержал поправки к закону о подоходном налоге с населения. Они направлены на упрощение налогового администрирования и совершенствование регулирования подоходного налога. Изменения затронут как жителей, так и предприятия. Граждане Латвии, зарегистрированные в консульском регистре, находящиеся в Непале, не пострадали от мощного наводнения в центральной части страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел после наводнения, произошедшего в воскресенье. Дожди увеличили расходы латвийских фермеров, что может отразиться на цене и доступности продуктов. Этот год стал очередным тяжелым для сельского хозяйства. Цены на производственные ресурсы существенно выросли, тогда как стоимость сельскохозяйственной продукции остается на одном из самых низких исторических уровней. Об этом заявила заместитель председателя правления объединения «Крестьянский Сейм» Майра Дзелскалея Бурмистре. Латвия уже производит 94% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления. Благодаря быстрому росту выработки солнечной и ветровой энергии, через 2-3 года страна может начать производить больше электричества, чем потребляет, и продавать излишки соседям. Такой прогноз дают в Министерстве климата и энергетики. В Риге подростки цепляются за заднюю часть общественного транспорта и едут так несколько остановок. В Рига Сатексме предупреждают, что это опасно для жизни, и призывают очевидцев незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию. С 23 по 25 октября в Национальном ботаническом саду Саласпилса состоится фестиваль «Споку Накцтакас 2026». Гостей ждут загадочные маршруты, испытания на смелость, световые шоу, представления, концерты, развлечения для всей семьи. Мероприятия будут проходить каждый вечер с 17 до 22 часов.
25: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитнями» полицейбис программа.
24: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
25: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитнями» полицейбис программа.
26: На часах 8, понедельник идет полным ходом, а вместе с ним и наш эфир. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина и Александр Шонин. И впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.
27: Доброе утро! Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкнотой ЛВ.
25: банкноты. И все получается.

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина.
0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. На
1: Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнотой ЛВ.
2: 8:13, пора просыпаться, вставать тем, кто еще...
3: Физкульт, привет,
2: да,
3: делаем
2: мнет,
3: зарядку.
2: Мнет подушку щечкой, что вы там валяетесь вообще нам зально.
3: Досыпают.
2: Да, досыпаю, хорошо. Много спят, кстати, котики. У тебя же есть кот.
3: Да, у меня есть котичка.
2: Скажи, пожалуйста, а он любит сидеть на подоконнике и смотреть, вот что происходит на свете?
3: Да, я прихожу обычно, открываю ему окно. Сейчас просто холодно, я не держу окно открытым. И я открываю ему окошко, чтобы он посмотрел. Он смотрит на поезда снаружи с интересом. Смотрит, прошел ли какой-нибудь котик на улице. Он тоже с интересом смотрит, на чайчик смотрит. Но на чайчик он смотрит с закрытым окном обычно.
2: Ну,
3: чтобы он на них не улетел.
2: Как, да, твой Нильс на гусях. А и задумывалась ли ты когда-нибудь взять своего кота на прогулку, на экскурсию, например?
3: Честно говоря, да. Я подумываю о том, что вот после переезда там будет рядом лесок. Я думаю, стоит ли купить эту специальную сброю ему и выводить его гулять. Но тогда он привыкнет и будет постоянно хотеть гулять. Он же домашняя киса.
2: Вот тебе идея, куда можно отвезти кота на экскурсию. Идея прилетела к нам из Соединенных Штатов. Там котов, прямо 10 котят из приюта отвели на экскурсию в океанариум. Показать им огромный вот этот вот бассейн с плавающими рыбами. И прям вот
3: И как им понравилось?
2: Фоток полно сидя, ну конечно, они там лапами по стеклу гоняли этих
3: лапки.
2: Рыб. И глазами, глазищами вот этими кошачьими. Туда-сюда, туда-сюда. В общем, решили акцию повторить. Такая милота
3: такая
2: на свете
3: прелесть.
2: Происходит. Хорошего вам тоже дня. И чтобы вам тоже кто-нибудь куда-нибудь отвез вас на интересную экскурсию.
3: А еще можно прислать для Феличиты ваш привет или поздравление, которое будет уже совсем скоро. Отправляйте ваши приветы и поздравления на номер 244-244-14 WhatsApp, а мы с удовольствием их зачитаем.
1: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 8:15.
1: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта
1: вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Латвийская федерация бейсбола и софтбола лишилась статуса официально признанной спортивной федерации. Такое решение принял Совет спортивных федераций Латвии после проверки ее деятельности. Были выявлены нарушения в организации соревнований и доступность информации в интернете. Федерации дали месяц на исправление недостатков, но она не предоставила ни отчета, ни необходимых документов, ни объяснений. Теперь организация может обжаловать решение в Министерство образования и науки. На это отводится один месяц.
4: 17-летний латвийский биатлонист Рихардс Лосберс признан одним из лучших молодых спортсменов Европы в зимних видах спорта. Он занял второе место в борьбе за престижную премию имени Петра Нуровского, уступив только украинскому сноубордисту Дмитрию Лучкину. В прошлом сезоне Лосберс завоевал 2 золота и 2 серебра на юниорских и юношеских чемпионатах мира. А еще в 16 лет он стал самым молодым биатлонистом в истории, которому удалось заработать очки в Кубке мира и отобраться в масс-старт. В феврале спортсмен также дебютировал на зимних Олимпийских играх.
3: А в немецкой Бундеслиге установлен новый рекорд самого быстрого гола. Мюнхенская Бавария пропустила от Аугсбурга уже на 8-й секунде матча. Причем причиной стала ошибка знаменитого вратаря Мануэля Нойера. Он попытался разыграть мяч примерно в 30 метрах от собственных ворот, но попал в полузащитника соперников Робина Фельхауэра. Тот перехватил мяч и отправил его в пустые ворота. Предыдущий рекорд Бундеслиги составлял 9 секунд и держался с 2014 года. Позднее его повторили, но побить до этого момента никому не удавалось. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.
1: Вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
7: Совместно с БМ Маркет.
3: Сегодня какой-то такой специальный день, очень-очень-очень много приветов получили мы с Леной. Например, от Елены прилетела вот такая короткая строчка: «Позитивной и доброй вам недели». Спасибо огромное, Елена, вам
8: спасибо.
3: Тоже. А Светлана Зара из далекой, но солнечной Австралии тоже прислала приветы, ну, правда, не только нам уже с Леной, но и всему городу, потому что Светлана из Риги, и прислала песню собственного сочинения. Светлана, мы обязательно ее послушаем, только чуть-чуть попозже. А еще привет передает Марина, нежный привет своему любимому мужу Денису, который сейчас в пути за рулем по дороге в Екапилс, и пишет следующее: «Родной, не скучай в дороге, пусть любимая Ретро-ФМ поднимает тебе настроение, время пути пролетит незаметно». Присоединяемся к словам
8: Марины. Легкому вам пути. И еще одно. Доброе утро, Саша и Лена. Поздравьте, пожалуйста, Алексея Ивановича с днем рождения. Папа, мы тебя очень любим и желаем долгих лет жизни. Аня и Света.
3: Алексей
8: мы
3: Иванович,
8: присоединяемся.
3: С днем рождения, долгих лет жизни, крепкого здоровья.
6: Филичита на Ретро-ФМ.
7: При поддержке БМ Маркет. BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
10: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
13: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись.
6: счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
13: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
12: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Дриме. Участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
14: Ну нет! Серьезно? Опять?
13: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
7: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. УШУ – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
15: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
16: Касир Дзиви Стилс. Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galvenērķis. Spice Life. Spice Style.
12: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Дриме. Участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
17: Грантис. Профессионал палīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
18: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
19: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
20: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
21: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
22: Analyzing data.
21: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
23: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: начало хорошего дня. Утренний экспресс с 6 до 10. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Ой, что будет уже в эту субботу, 17 октября, в арене, которая называется Xiaomi Arena. Там произойдет международный турнир по единоборствам KOK-129 World Series. И среди прочего сойдутся в схватке латвийский боец Рагнар Зигурс и Витольд Ягело. Желаем нашему парню, конкретно этому и остальным, тоже удачи, успеха, только победы. Мы хотим разыграть два билета, два пригласительных на это мероприятие. Чтобы их получить, нужно воспользоваться номером WhatsApp-чата 244-244-14 и прислать нам свой вариант ответа на вопрос, который сейчас прозвучит. Всего будет три варианта. Итак. Турнир обещает быть супердинамичным, ведь в единоборствах особо-то некогда отдыхать. А знаете ли вы, почему в современном профессиональном кикбоксинге, ММА и боксе между раундами дается перерыв ровно в одну минуту, а не больше и не меньше? Итого, проверим. Три варианта. А. Чтобы зрители у экранов и на арене не успевали заскучать. Б. Чтобы восстановить пульс, но при этом мышцы бойца не успели остыть и потерять тонус. И, наконец, С. Это историческая традиция со времен, когда раунды засекали по 60-секундным песочным часам. Итак, скука, тонус и традиция. А, Б, С, 244-244-14. Принимаем ваши ответы.
2: А пока послушаем Queen, Killer Queen.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкноте ЛВ.
1: Доброе утро. Премьер продолжает работу над декларацией нового правительства. Минимальную зарплату в Латвии повысят на 40 евро вместо 55. В Латвии собрали информацию об убежищах на случай чрезвычайных ситуаций. Продлен срок подачи заявок на службу государственной обороны. Мошенники выдают себя за сотрудников социальной службы. Жители Латвии реже путешествуют по своей стране, чем в среднем по ЕС. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
3: Сегодня в Латвии облачно. Местами кратковременный дождь. Ветер умеренный.
4: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 12-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9, плюс 12.
3: В столице Латвии облачно. Возможен кратковременный дождь. Днем плюс 10, плюс 12.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības.

0: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чекуркаунсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
11: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагает кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
12: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
13: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
14: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
0: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās

0: Доброе утро! На часах 8:56 и под конец часа давайте-ка зачитаем еще парочку приветов, которые нам пришли. Первое – это от Яна. Доброе утро! Передаю привет вашей команде из Ирландии. Ян, спасибо! Нам очень приятно.
1: Спасибо и вашей команде тоже от нас большой привет. Лариса прислала тоже доброго утречка, наш самый любимый ведущий. Ой, как приятно.
0: Приятно.
1: Доброго
0: улыбается
1: утречка.
0: Улыбается аж душа,
1: да.
0: И улыбка.
1: Пусть начало недели будет добрым, позитивным, и пусть все у нас будет хорошо. Всем прекрасной недели, Лариса. От вас позвольте передать этот привет не только нам с Линой, но и всем слушателям. Большое спасибо, и вам тоже хорошего дня и удачной недели. А удачи понадобится многим из вас в следующем часе.
0: Да, в следующем часе у нас уже
1: это,
0: что будет?
1: Это стоимостью 100 евро.
0: Услышимся в следующем часе.
2: Утренний экспресс. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ. Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
3: Реклама.
4: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
5: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
6: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
6: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
7: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
8: Любишь получать подарки?
9: Тогда спеши в RD Electronics.
8: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
9: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
8: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
9: Все, что нужно, и даже больше.
8: Но поспеши, только до 18 октября.
9: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
10: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
11: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
12: Paga, vai mēs runājam par sportu?
11: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
12: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi Golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
13: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
14: Atvaino.
13: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
14: Varam.
13: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
14: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
13: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
15: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
16: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
17: eLeasings.lv.
18: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
19: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks.
3: Bet ja nu tomēr...
19: Abonēj Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
20: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
21: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
22: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
23: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
24: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
25: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
26: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается. Говорить о конкретных партнерах по коалиции в формате будущего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Напомню, на выборах в 15-й Сейм победил объединенный список, получив 41 мандат и став крупнейшей политической силой нового созыва парламента. В следующем году минимальную зарплату в Латвии планируют повысить на 40 евро вместо 55, предусмотренных действующей формулой расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум, чтобы повышение доходов почувствовали не только работники с самой низкой зарплатой. На карте убежищ по всей Латвии отмечено 781 место, где жители могут укрыться в чрезвычайной ситуации. Специалисты призывают заранее выяснить, какое убежище находится ближе всего к дому или месту работы. Информация доступна на портале Кадастрс.лв и в приложении 112.лв. Министерство обороны продлило до 17 марта следующего года срок добровольной подачи заявок на службу государственной обороны в рамках призыва в июле 2027 года. Это даст молодым людям больше времени, чтобы обдумать свое решение. Жители предупреждают о новых попытках мошенничества. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками социальной службы. Под предлогом доставки документов курьером они пытаются получить персональные данные жителей. В прошлом году 62% туристических поездок жителей Латвии проходили внутри страны. В среднем по Евросоюзу этот показатель составил 70%. Чаще всего жители путешествовали по своей стране в Румынии. Доля внутренних поездок достигла 89%. В Испании она составила 87%, а в Греции, Франции и Португалии по 85%.
27: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
26: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
27: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
0: На часах начало 10-го, это означает, что уже совсем скоро произойдет едва ли не главное событие дня. Очередной розыгрыш «Слово на сотку». Следите за эфиром и победой!

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: 9 часов 12 минут, и эта неделя примечательна тем, что она последняя перед школьными каникулами. Еще сегодня, завтра, послезавтра, четверг и пятница, и можно будет выдохнуть на неделю.
2: И все школьники выспятся.
1: Конечно, и водители школьных автобусов тоже выспятся. Все, если они такие есть. Новость прилетела к нам из солнечного Пьемонта. Там вот как раз произошел случай со школьным автобусом. Вообще, в целом, эта рубрика такая: депутат всем ребятам пример. Хотелось бы так, чтобы было не только в Пьемонте, но и у нас. Там действительно небольшой городок, представь себе. Mm-hmm. И заболел водитель школьного автобуса. Единственный на всю округу. Была ему замена, но он уехал на учебу. Ну тоже, ну личные обстоятельства.
2: То есть некому возить детишек.
1: Да, и депутаты местного самоуправления сделали график. Мол, все по очереди, один утром отвозит детей в школу, другой вечером забирает их обратно, развозит по домам. И все это бесплатно. Вот такие замечательные
2: ребята. Вот красавчики,
1: ребята.
2: Вот да, реально просто, красавчики.
1: Просто красивую историю захотелось рассказать. Наши народные избранники, делайте выводы, за что вас любят.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Впереди «Чай вдвоем», «Ты не одна» после небольшой паузы.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 9 часов 14 минут.
3: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: Давайте пробежимся по заголовкам портала Рус-ТВ-нет.лв и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Конец серой зоне и зарплатам в конвертах? В Латвии планируют всерьез взяться за автосервисы. Надеялся, что не заметят? Уголовное дело против предпринимателя из-за неуплаты 250 тысяч в виде налогов. Новые владельцы видят в автовокзале перспективный бизнес. Стоматолог предупреждает, что на самом деле стоит за популярными турецкими зубами. В бюджете Латвии придется сократить 450 миллионов евро. Где возьмут деньги? Рекордно низкая явка. Почти 50 тысяч избирателей не имели документов. Сделку по ТЭТ и ЛМТ приостановили. Миллионы консультантам, а соглашения со шведами нет. В Непале снова наводнение. Зарегистрированные граждане Латвии находятся в безопасности. Папе Льву XIV предстоит операция на легких. Туманы, грозы и прояснения. Какой будет новая неделя в Латвии? Наконец, рубрика «Тест». Насколько вы изобретательны и находчивы? Об этом и многом другом читайте на портале Рус-ТВ-нет.лв. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. Рус-ТВ-нет.лв.

0: pagāžniekā. Rimi. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
10: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
11: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
13: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
16: Retro FM Latvija.
17: Слово на сотку.
16: Утренний экспресс.
18: Знаешь слово? Звони 244-244-14 и забирай 100 евро на свой счет.
19: Это был сигнал о начале игры. Можете смело звонить, если знаете слово, на номер 244-244-14.

0: Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
1: И у нас есть первый звоночек.
2: Так давайте же его примем.
1: Алло, здравствуйте.
3: Алло. Да, доброе утро.
1: Доброе утро. Утро. Знакомьтесь с нами.
3: Юрий.
1: Очень
3: Юрий.
1: Приятно. Елена и Саша.
2: Да, это мы, а это вы. Ну-ка, давайте проверим, Юрий, вашу удачливость, вашу наблюдательность. По вашей версии, слово, которое сегодня будет вознаграждено соткой, это...
3: Андер.
1: И это... Правильный ответ.
2: Поздравляем! Конечно же, к нам присоединяются миллионы миллионов слушателей Retro FM Латвия, которые ни капли вам, конечно же, не завидуют. А зачем завидовать, если можно выиграть сотку каждый день? Но сегодня победитель вы, Юрий. Скажите, пожалуйста, из Риги ли вы, не из Риги ли вы, откуда ли вы?
3: Да, из Риги.
2: Из Риги, отлично. Ну, вы помните, да, что обязательное условие, мы деньги перечисляем только человеку, у которого есть свой собственный банковский счет. Проверочный вопрос у вас же. Есть свой собственный банковский счет?
3: Да,
2: прекрасно,
3: конечно.
2: Все условия соблюдены.
1: Если такие вопросы задавать, вот представим, что ваш выигрыш нельзя тратить на коммуналку, продукты или бензин, только на удовольствие. Что бы вы выбрали?
3: Продукты или бензин?
1: Если нельзя на коммуналку, продукты и бензин, только на удовольствие, то, что вас может порадовать невероятно, что бы вы выбрали?
3: На удовольствие.
2: На удовольствие без расшифровки. Ну, каждого свои, конечно же. Юрий,
1: мы вас поздравляем.
2: Поздравляем еще раз во всеуслышание. Уводим вас за эфир. Не отключайтесь, мы продолжим. Всякие технические детали нам нужно объяснить
1: Расскажем
2: вам.
1: Расскажем, как вы получите вашу сотку за эфиром. Всем, не отключайтесь.
2: Всем остальным удачи. Например, завтра слушайте уже с 10 до 8 новые буквы. Собираем новое слово, потому что у нас все продолжается.
0: Слово на сотку. Утренний экспресс вместе с Элизингс ЛВ.

0: Доброе утро. Рост цен на топливо может ускорить инфляцию в Латвии. В Риге бензин подешевел, а дизельное топливо подорожало. Древесные гранулы в Латвии за год подорожали почти на 73%. Saddle Staples выплатил около 350 тысяч евро компенсации после августовской бури. ЛМТ призывает прекратить использование внешнего аккумулятора из-за риска возгорания. Air Baltic отменяет часть рейсов и сокращает число полетов зимой. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
2: Сегодня в Латвии облачно. Местами кратковременный дождь. Ветер умеренный.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 12-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9, плюс 12.
2: В столице Латвии облачно. Возможен кратковременный дождь. Днем плюс 10, плюс 12.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
4: Новый герой месяца на заправочных станциях Виада. Кофе с молоком XL. Больше кофе, больше удовольствия. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus кофе с молоком XL со скидкой 50%. Наслаждайся любимым кофе по особенно выгодной цене. Виада. Выгодно остановиться.

0: И срочная информация от одного из наших слушателей под ником SL. Он сообщил, что на углу Валдемара и Мейеровица коллизия с участием двух трамваев, и Валдемара стоит в обе стороны. Так что, если планируете свой маршрут, пожалуйста, примите это к сведению. Огромное спасибо, что поделились вот этим сообщением.
1: Гороскоп.
0: Овны. Сегодня вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше удалить сразу, потому что в запущенных формах он может принимать довольно неприятные формы. Тельцы. Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе, просто никто не будет нуждаться в вашей помощи, а если и будет, то помочь вы все равно не сможете. Близнецы. Сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Поэтому лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от людей. Раки. Сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь. Пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут даваться изящные импровизации. Львы. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение, так что если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, но не в состоянии объяснить почему, действуйте. Девы. Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность, только утомитесь. Ей тоже можно найти применение. Весы. Всякий эксперимент по-своему рискован, но не попробуешь — не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности и можете приступать. У вас все получится. Скорпионы. Сегодня может начать определенную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке. Стрельцы. Сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Слава богу, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность. Козероги.

0: под эти чарующие звуки мы с Александром Шуниным будем потихонечку прощаться с вами до завтра до 6 утра, чтобы снова встретиться и веселить и бодрить вас целых 4 часа подряд.
1: Будет много хорошей музыки и конкурсы, конечно, и розыгрыши с призами. И, пожалуйста, не забывайте, что прямо сейчас, уже буквально через 5 минут, с 10 и до 8 вечера, будут звучать в нашем эфире заветные буквы, из которых можно собрать слово, а завтра получить за это слово сотку.
0: А еще будет утренняя филищита где-то примерно в 8:20. Так что, если хотите, чтобы прозвучало ваше привет или поздравление, смело отправляйте их по номеру 244-244-14.
1: А пока хорошего дня и пока.
0: Пока.
2: Реклама. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudiš pie Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīn 1,49 € gabalā. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar mansarīnī karti pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
7: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
10: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
11: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
12: Škoda Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda.
13: Вечер со звездой.
14: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная палайдзības программа» ЛКПП ЛБ.
13: Вечер со звездой. Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
16: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
18: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
19: Analyzing data.
18: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
21: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Последствия подорожания энергоносителей еще впереди. В ближайшее время могут вырасти расходы на отопление, услуги и продукты питания. Об этом предупреждает экономист Сэббанка Дайнис Гашпуйтес. На прошлой рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии менялись по-разному. В конце недели самый дорогой бензин был в Таллине, а самый дешевый – в Вильнюсе. Дизельное топливо, напротив, дороже всего стоило в Вильнюсе, а дешевле – всего в Таллине. Совет по конкуренции изучил причины резкого роста цен на древесные гранулы или пеллеты и не обнаружил признаков сговора между продавцами. Среди основных причин подорожания – рост производственных затрат, холодная зима, увеличение экспорта и прекращение поставок из Беларуси. Оператор распределительной электросети Saddle Staples выплатил клиентам около 350 тысяч евро за перебои с электроснабжением во время августовской бури. Компенсации назначались автоматически и полагались примерно для 17 тысяч объектов. Их размер зависел от мощности подключения и выбранного тарифного плана. Компания LMT предупреждает клиентов о возможном производственном дефекте внешнего аккумулятора Wireless MagSafe 5000 Extra Battery производства Cellular Line. Неисправность может привести к перегреву и возгоранию устройства. Компания призывает немедленно прекратить его использование. Авиакомпания Air Baltic отменяет рейсы по нескольким направлениям и сокращает частоту полетов в зимнем сезоне. Компания объясняет изменения необходимостью согласовать количество мест с пассажирским спросом и ситуацией на рынке. На решение также влияют выросшие цены на авиационное топливо, увеличивающие операционные расходы авиакомпаний.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
21: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
23: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
24: Retro FM. Retro FM Латвия.
0: слово на сотку.
1: Утренний экспресс.
2: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
19: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Karglas remont, Karglas замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīt vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
10: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро, зимние брюки для детей 12 евро и детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
11: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чехуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
12: Любишь получать подарки?
13: Тогда спеши в RD Electronics.
12: 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
13: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
12: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
13: Все, что нужно, и даже больше.
12: Но поспеши, только до 18 октября.
13: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
14: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет

интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в покоматы? Это связано с развитием сетей покоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью покоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Юрий.
3: Ну-ка, давайте проверим, Юрий, вашу наблюдательность. По вашей версии, слово, которое сегодня будет вознаграждено соткой, это...
2: Андер.
1: И это правильный ответ.
3: Поздравляем! Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро FM Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
4: Реклама. Макс черечина ваяк пациетиб. Бишкопиба рупиб. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
0: Утренний экспресс. Елена Рассохина. Александр Шунин. С 6 до 10. Вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
5: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
6: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
7: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагает кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
8: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. УШУ – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
9: Скан пэц не потикшена. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
10: Abonai Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
11: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno E aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B minus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 minus 45%, Biodans minus 40%. Esi skaista un ter Издавейгак. Бену Э аптека. Вьенмар Тео Блакус.
12: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии. Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время. А удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai. Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
13: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
14: Привет, коллеги!
15: Любимая, привет! Я тут подумал.
14: Привет!
2: А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
13: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
14: Karuisko sāku, paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas tēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
18: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
19: Analyzing data.
18: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
22: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге сегодня облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10-12 градусов.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
23: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
24: Retro FM. Retro FM Латвия.
25: Слово на сотку.
23: Утренний экспресс.
26: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
27: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лиепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
7: Dubult koncerts. 100. Puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
8: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
9: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
10: Любишь получать подарки?
11: Тогда спеши в RD Electronics.
12: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
11: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
12: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
11: Все, что нужно, и даже больше.
12: Но поспеши, только до 18 октября.
11: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: Rīgas zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī 2019.

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением MoneyRatings все твои счета

0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Дома майнит авто? Ремонтет, бувет ва иегадатес ипашуму? Варбут бейдзот пинацис лайкс финишет каду сен лолоту иецери? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu InBank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. InBank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
3: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
4: Tutos atklāj un padarīj par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
5: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – minus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – minus 45%, Biodance – minus 40%. Esi skaista un pērci izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
7: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Kia LV.
8: Karoisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
10: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: Connection established.
12: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies, no 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
14: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа LKPP-LV.
17: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге сегодня облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10-12 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
18: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
19: RetroFM. RetroFM Латвия.
20: Слово на сотку.
21: Утренний экспресс.
22: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
23: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

Мы не будем говорить, какой именно. Но на один из особо сочных хот-догов Виада в этом месяце действует скидка 30%. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия он становится еще вкуснее. Какой именно? Заезжай в Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
9: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
3: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22-08-02-20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
10: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
11: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стала спокойнее и чувствую себя энергичней.
10: Магний для нервов?
11: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
10: О, звучит здорово, я тоже куплю.
12: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня вида.
0: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
13: Kārojas, ko sāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Narvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
19: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
21: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Последствия подорожания энергоносителей еще впереди. В ближайшее время могут вырасти расходы на отопление, услуги и продукты питания. Об этом предупреждает экономист Сэббанка Дайнис Гашпуйтис. На прошлой рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии менялись по-разному. В конце недели самый дорогой бензин был в Таллине, а самый дешевый – в Вильнюсе. Дизельное топливо, напротив, дороже всего стоило в Вильнюсе, а дешевле всего в Таллине. Совет по конкуренции изучил причины резкого роста цен на древесные гранулы или пеллеты и не обнаружил признаков сговора между продавцами. Среди основных причин подорожания – рост производственных затрат, холодная зима, увеличение экспорта и прекращение поставок из Беларуси. Оператор распределительной электросети Saddle Staples выплатил клиентам около 350 тысяч евро за перебои с электроснабжением во время августовской бури. Компенсации назначались автоматически и полагались примерно для 17 тысяч объектов. Их размер зависел от мощности подключения и выбранного тарифного плана. Компания LMT предупреждает клиентов о возможном производственном дефекте внешнего аккумулятора Wireless MagSafe 5000 Extra Battery производства Cellular Line. Неисправность может привести к перегреву и возгоранию устройства. Компания призывает немедленно прекратить его использование. Авиакомпания Air Baltic отменяет рейсы по нескольким направлениям и сокращает частоту полетов в зимнем сезоне. Компания объясняет изменения необходимостью согласовать количество мест с пассажирским спросом и ситуацией на рынке. На решение также влияют выросшие цены на авиационное топливо, увеличивающие операционные расходы авиакомпаний.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
21: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге сегодня облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10-12 градусов.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
23: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
24: Retro FM Латвия.
25: Слово на сотку.
26: Утренний экспресс.
27: Эфир Retro-FM – твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
28: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. It's a kind of magic.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Реклама.
0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс.
3: Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
4: Барсук, ты айспутский.
3: Ну еще какой он. По несколько
4: нормальное
3: раз уже
4: животное
3: попадает в местные новости.
5: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, с которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
3: Я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
5: Активные айспутские барсуки.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс.
1: Вместе с банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Любишь получать подарки?
9: Тогда спеши в RD Electronics.
8: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
9: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
8: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
9: Все, что нужно, и даже больше.
8: Но поспеши, только до 18 октября.
9: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
10: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
11: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
12: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
13: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
14: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir laikam. Piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
15: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
0: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
16: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
17: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
18: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
19: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
20: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
21: Analyzing data.
20: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
22: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 28. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт. Это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
0: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmantoji iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
0: Jaunais EV Latus telefons.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Брединам. Айзнямшанас Макса Науду.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
4: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
3: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
4: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance. Эй, дружеское напоминание от Interlux Travel. Новый год ближе, чем кажется. А лучший подарок для семьи – это не вещи, а яркие воспоминания. Путешествие Interlux Travel – это время для ярких впечатлений и удивительных открытий. От Португалии, Италии, Грузии до Японии, Мексики и Бали. Подарите самое ценное – приключения вместе. Interlux Travel. Все продумано до мелочей. Interlux Travel.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
6: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
7: Евро за одно слово?
8: Да, но сначала его придется собрать.
7: Слушай Ретро-ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
8: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
7: С 7 до 10 утра слушай Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
8: Собирай днем. Забирай утром.
9: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
10: Karlisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos. No pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
11: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
17: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лейпциге температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Розокне и Краслове плюс 9-12. В Риге сегодня облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10-12 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
15: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
18: Retro FM. Retro FM Латвия.
19: Слово на сотку.
18: Утренний экспресс.
20: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
18: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Пусть день складывается на отлично и пусть все у вас получается. С вами я, Катя Ерофеева, и далее в эфире программа по заявкам. Буду с радостью передавать ваши приветы на сегодня. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Семья Егоровых просит передать привет Дмитрию Морозову из Риги и поздравить с прошедшим днем рождения, а также пожелать идти только вперед навстречу к своим мечтам – быть здоровым и счастливым. Дмитрий, передаем вам привет от семьи Егоровых и сердечные поздравления с днем рождения.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
0: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Свежие автомобили. Новые автомобили. Забирайте сразу. Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Kia LV.
10: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
11: Любишь получать подарки?
12: Тогда спеши в RD Electronics.
11: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
12: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
11: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
12: Все, что нужно, и даже больше.
11: Но поспеши, только до 18 октября.
12: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
13: Karuisko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
15: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide.
17: Maxima.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Анастасии Зориной из Риги от Марины. Анастасия, в этот понедельник ловите приветик и пожелание прекрасного настроения. Марина, спасибо вам за заявку и пусть у вас тоже будет замечательный день.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». К этому моменту послания на сегодня уже озвучены, и я всем желаю продолжать этот день в бодром настроении и улыбаться с поводом и без. На этом буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Пишите нам на retrofm.lv и передавайте свои приветы и поздравления. До встречи завтра в 14 часов. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Юрий.
3: Ну-ка, давайте проверим, Юрий, вашу наблюдательность. По вашей версии, слово, которое сегодня будет вознаграждено соткой, это...
2: Андер.
1: И это правильный ответ.
3: Поздравляем! Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с «Элизингс ЛВ».
4: Реклама. Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos. Izvēlies Super Alko!
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
7: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
8: Gan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
9: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos 2 mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Лотерея сатлёс номер 90089. Акции спека лиц 31 декабря.
10: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
11: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
10: Магний для нервов?
11: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
10: О, звучит здорово, я тоже куплю.
12: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объективное изменение полноценной зоны сегодня питания.
13: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
14: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
16: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!

0: баскетбола спели.
1: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
2: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
3: Kārojas, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзийбис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзийбис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
8: Retro-FM. Retro-FM Латвия.
9: Слово на сотку.
8: Утренний экспресс.
10: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
11: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
2: Барсук, ты айспутский.
1: Ну еще какой он. По несколько
2: нормальное
1: раз уже
2: животное
1: попадает в местные новости.
2: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, с которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
1: Я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
2: Активные айспутские барсуки.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с Банкноты ЛБ. Банкноты. И все получается.
4: Дома майнит авто. Ремонтет бувет ва иегадатис и по шуму. Варбут бейдзот пинацис лайкс финишет каду сен лолоту и цери. Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чехуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
6: Октябрь. Корейс косметикас мэнесис пи мумс БНОЭ аптека. Яу зинами ун емилюти, кари паби Visam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar superlieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – 45%, Biodance – 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. BNOE aptieka – vienmēr tev blakus.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
9: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
10: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
11: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valstu atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skalstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skalstes 31A.
12: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницейпс АБЦ.
0: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
13: любишь получать подарки?
14: Тогда спеши в РД Электроникс.
15: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
16: Покупай акционные товары и получай подарочную карту РД Электроникс на сумму до 100 евро.
15: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
16: Все, что нужно, и даже больше.
15: Но поспеши, только до 18 октября.
16: Покупай в магазинах РД Электроникс или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
17: Karuisko asāku. Patier 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
18: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
19: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
6: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
7: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
8: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: 100 евро за одно слово?
1: Да, но сначала его придется собрать.
9: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
1: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
9: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
1: Собирай днем, забирай утром.
4: Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Elizings LV.
10: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
11: Nē, labāk no mājā.
10: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
12: Man
13: ieskatiet.
12: Un man vietu arī.
14: Jā,
12: man
14: jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjeru plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
10: Kā? Jau gatavs?
15: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Kia LV.
16: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
4: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
17: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
18: Nino Katamazes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
19: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
20: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением MoneyRatin. Все твои счета в одном месте.
11: Karuisko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
21: Retro FM Latvia.
22: Слово на сотку.
23: Утренний экспресс.
24: Шестая буква О.

0: Kuldīšpīt! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Disks, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi!
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: 220 LV – масс-ценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
4: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
5: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
3: 220 LV масс-ценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
7: Dubult Concerts. Simtā pusē Zemgalē. 17. oktobris 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
8: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: 220 LV масс-ценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
10: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. €19. Lidl ir vērtīgi.
11: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
12: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
13: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
15: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
17: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Последствия подорожания энергоносителей еще впереди. В ближайшее время могут вырасти расходы на отопление, услуги и продукты питания. Об этом предупреждает экономист Сэббанка Дайнис Гашпуйтес. На прошлой рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии менялись по-разному. В конце недели самый дорогой бензин был в Таллине, а самый дешевый – в Вильнюсе. Дизельное топливо, напротив, дороже всего стоило в Вильнюсе, а дешевле – всего в Таллине. Совет по конкуренции изучил причины резкого роста цен на древесные гранулы или пеллеты и не обнаружил признаков сговора между продавцами. Среди основных причин подорожания – рост производственных затрат, холодная зима, увеличение экспорта и прекращение поставок из Беларуси. Оператор распределительной электросети Saddle Staples выплатил клиентам около 350 тысяч евро за перебои с электроснабжением во время августовской бури. Компенсации назначались автоматически и полагались примерно для 17 тысяч объектов. Их размер зависел от мощности подключения и выбранного тарифного плана. Компания LMT предупреждает клиентов о возможном производственном дефекте внешнего аккумулятора Wireless MagSafe 5000 Extra Battery производства Cellular Line. Неисправность может привести к перегреву и возгоранию устройства. Компания призывает немедленно прекратить его использование. Авиакомпания Air Baltic отменяет рейсы по нескольким направлениям и сокращает частоту полетов в зимнем сезоне. Компания объясняет изменения необходимостью согласовать количество мест с пассажирским спросом и ситуацией на рынке. На решение также влияют выросшие цены на авиационное топливо, увеличивающие операционные расходы авиакомпаний.
18: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
17: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
18: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Давайте до 19 вместе делать радио.
19: Ретро-ФМ Латвия.
20: Слово на сотку.
19: Утренний экспресс.
21: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
22: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 15 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
4: В студии Эдмунд Кашевский.
5: Ну, привет-привет еще раз. Что, с понедельником всех, с началом новой трудовой недели. Ну, энергии, конечно, хотелось бы всем пожелать замечательного состояния духа, хорошего настроения, ну и чтобы ничего не мешало нам с вами вот эту самую неделю вместе провести в эфире Retro FM Латвия. У меня сегодня, между прочим, богатый ассортимент всего того, что я должен сделать, но об этом чуть попозднее.

0: на Retro FM Latvia.
1: Итак, у меня масса билетов на розыгрыш, на различные мероприятия. У меня масса поводов, которые есть сегодня в календаре, но, естественно, масса хорошей музыки. Так что есть повод оставаться вместе.

Да. Как там было? Октябрь придет всего на месяц, даст в руки зонт, повяжет шарф и кинет в кружку с теплым чаем кружок лимона с имбирем. Да, вот такой пирожок пришел мне на ум. Слушайте, есть предложение начать с того, что два билета на KOK 129, World Series в Xiaomi Arena 17 числа разыграть прямо сейчас. Да, а что, собственно, время тянуть? Учитывая, что подводить итоги будет сам, я бы сказал, один из центральных персонажей этого действия, поэтому хочу видеть от вас в написанном формате на 244-244-14 хокку. Да, хокку. Это трехстишье японское, не всегда с рифмой, но с мыслью. Вот. Хокку, в которой должно быть King of Kings 129. King или King of Knockout, я даже правильно, наверное, да. KOK 129. Вот это вот дело должно быть вплетено в эту хокку. 129 можно убрать, можно просто сказать, да, что Kings of Knockout, Kings of Knockout. Да, ну как-то вот так. 244-244-14. Жду ваших хокку. Аж до конца этого часа. Времени предостаточно. Вы у нас талантливы. Вы самая талантливая, самая лучшая радиоаудитория в этой стране. Не устаю это повторять. И посему хокку и Kings of Knockout. Вот это словосочетание должно быть там внутри. Или сокращенно KOK. Да? Поехали!

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Леди и джентльмены, внимание, буква номер 7 актуального слова – это буква «В» – Валмера.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад на Ретро FM Латвия.
3: Напоминаю, что до конца часа мы с вами творим хокку, вернее, вы творите хокку, а я жду ее на 244-244-14. И самый, что ли, чемпион по этому виду сочинительства сегодня получит два билета на KOK 17 числа в арену Xiaomi, это теперь называется, да, мы помним. В 19.00 начнется, там масса схваток и поединков. Ну, а самый интересный, ну, лично для меня, собираясь то, что да, пойти, это будет, как будет выглядеть Зутис на ринге. Но Кристопа ждем в студии, как говорится. Он, собственно, и будет отбирать лично вот лучшие варианты ваших хокку. Напоминаю, вы должны в хокку вставить KOK. Или Kings of Knockout. Ну, как вам по рифме там или по мысли, как лучше пойдет. KOK. Можете еще приплюсовать 129, если есть такое желание. Ну, а учитывая то, что поэтическая составляющая тут все-таки присутствует, мне как-то вот попалась вчера, что называется, под руку распечатка по Игорю Моисеевичу Иртеньеву. Это, если кто не в курсе, поэт, телеведущий, журналист, представитель иронического направления в современной русской поэзии. И, на секундочку, он был поэт, главный редактор иронического магазин, это Михаил Жванецкого. Ну, а почему я об этом заговорил? Да потому что просто не могу с вами не поделиться этим стихотворением Иртеньева. Я не буду про чулки и колготки сегодня цитировать, но вот это я просто процитирую. «Я женщину одну любил, тому назад лет 20. Но у нее был муж, дебил, и нам пришлось расстаться. А может быть, не прав я был? Ведь если разобраться, ну эк, невидаль, дебил. Так что ж теперь, стреляться? Нет, все же прав тогда я был. Хоть и обидно было, а то бы он точно нас прибил. Ну что возьмешь с дебила?»

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
10: Ты был на концерте, где полтора...

0: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: До ваших хоку, кстати, напоминаю. И уже несколько вариантов пришло. Но время до конца часа еще есть. Поэтому окей-окей туда вставляете. Если хотите Kings of Knockout 129. Как вам, так сказать, карта на душу ляжет, так и творите. Ну и два билета на 17 число на 19.00 я вам гарантирую. В случае, если вы окажетесь самым-самым-самым вот этим этим автором хоку на сегодня. Ну, а касательно Иртеньева, тут народ просит, а чё ж вы тогда про колготки не читаете? Ну, хорошо, прочту, но чуть попозже. Напоминаю, до конца часа я жду вашего хоку на 244-244-14. KOK или Kings of Knockout. Надо, чтобы в этом деле звучало.

0: осень на автомойках Виада скидка 50%. Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.
1: Итак, дорогие мои, до начала новостей мы принимаем еще тут с комиссией ваши хоку KOK или Kings of Knockout. Что-то надо было бы из этого вставить вашу хоку. Ну и после 17 часов мы подведем итог. Кому-то два билета гарантированы на это действие на 17 октября 19:00 в Xiaomi Arena.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
4: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
6: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
7: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
6: Магний для нервов?
7: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
6: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
8: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное изолирование питания.
9: Вечер со звездой.
10: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняма и палейдзības программа» ЛКПП ЛБ.
9: Вечер со звездой.
11: Akcents Kārlis Klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo, Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
14: Нервное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
16: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Эдгар Ринкевич считает желательным сформировать новое правительство государственному празднику 18 ноября, а бюджет на следующий год принять к Рождеству. Однако, по его словам, качество и эффективность работы правительства важнее соблюдения строгих сроков. Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные расходы дополнительные 10 миллионов евро. Деньги необходимы, чтобы частично покрыть нехватку средств на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. Проект распоряжения передан на согласование до 14 октября. Окончательное решение предстоит принять правительству. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии проходит неделя безопасности. Особое внимание уделят практической подготовке к действиям в случае различных угроз. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Государственная компания «Латвия Свалсцели» проводит закупку временного моста, который планирует использовать во время предстоящего ремонта вантового моста. Процесс закупки решили ускорить, сообщил мэр Риги Весторс Клейнберг. В октябре в Риге планируют начать ремонт дорожного покрытия и тротуаров на бульваре Усварас, а также на улицах Бриана и Мокусалас. Объем инвестиций превысит 3 миллиона евро. Работы предусматривают замену изношенного покрытия и при необходимости улучшение доступности городской среды. Предприятие Рига Снаму Парвалднекс на этой неделе начнет отопительный сезон. Теплоузлы во всех зданиях под управлением предприятия технически готовы к подаче тепла. В 10 домах отопление уже подключили по просьбе жильцов. Кроме того, в этом году ни одному дому не задержат подключение отопления из-за долгов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
16: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Категорически всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro-FM.
3: Retro-FM Латвия.
17: Слово на сотку.
3: Утренний экспресс.
2: Эфир Retro-FM – твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
3: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Знаете, сегодня, оказывается, день-то 12 октября. Богат на различные факты, исторические даты и так далее. Вот, в частности, в Америке сегодня отмечают День Колумба, потому что 12 октября 1492 года, это ровно 534 года тому назад, мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку. Вот, с тех пор, как говорится. Ну, а продолжая американскую тему, из мира курьезов. 12 октября 1960 года. Легендарное выступление, речь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН. Выступление было настолько эмоциональным, что Никита Сергеевич снял свой башмак и стучал ботинком по столу и говорил, что всем покажет Кузькину мать. Это было 66 лет назад, но народ, как говорится, уже и в то время был особо там не испугливых. Ну, на всякий случай оштрафовали Советский Союз на много миллионов за эту выходку первого секретаря. Ну и, собственно говоря, так этот инцидент и вошел в аналы истории. Ну и так, чтобы поставить точку на фактах и интересных моментах 12 октября, смотрите, оказывается, в 1999 году, 12 октября, на планете родился 6-миллиардный житель. Это было 27 лет назад. Интересно, вот свежая статистика, а? Ну, давайте об этом чуть попозже поговорим. Хокку уже присылать не надо, сейчас обрабатываем все.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:18. Это
0: FM. Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Но смотрите, за 27 лет население Земли увеличилось на 2 миллиарда 333 тысячи человек. Ну, это, скажем так, самые свежие статистические данные. И вот черным по белому написано, что сейчас на Земле примерно 8,3 с хвостиком миллиарда человек. Все последние источники за 26 год, как говорится, сходятся в этом диапазоне. И самые свежие оценки вот как раз 8 миллиардов 330 миллионов и так далее. Ну, человек такая, я бы сказал, такая особь, которая размножается довольно активно. Да и правильно, что в пустыне, что ли, жить? Вот, ну, на самом деле погрешность, как утверждают специалисты, может быть. Все зависит от того, как подсчитывали, от методов подсчета. Ну, мы с вами больше в это дело пока углубляться не будем. Наше дело с вами разобраться, что было с конкурсом.

0: на RetroFM Latvia.
1: Ну вот она, Коко Джамбо, и вот он наш гость. В студии у нас Користо Бзутис, лично, персонально.
2: Добрый вечер, Коко Джамбо.
1: Добрый вечер, Коко Джамбо. Ну вот сейчас мы с Кристопом как раз займемся тем, что подведем итог нашего конкурса, ну и после данной композиции пообщаемся. Кстати, вы знаете... А, ладно, не буду все карты раскрывать.

0: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS-Credit.lv. SMS-Credit.lv. Эксперт в своем деле.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
10: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
8: Ну нет! Серьезно? Опять?
11: Изводит старая машина? Попрощайся с ней! Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
12: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
13: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
14: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
15: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
16: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
17: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чекуркаунсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на gammaservice.lv.
1: Darbojas, ko sāku. Pat ja ir 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
18: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
19: Es Milutu Skaldari, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
20: Вечерний променад.
21: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
22: Итак, Кристоп Зютис у нас у микрофона в студии. И, естественно, вопрос по поводу вот этого мероприятия, которое 17 числа в Xiaomi Arena будет. KOK 129 выпуск World Series. Кристоп, два слова вообще. География, кто участвует и как это будет выглядеть в таком в рейтинговом, скажем так, плане.
23: Ну, турнир будет международный, как всегда. Будет боксерский рейтинговый бой. С большими именами, топ-50, топ-30 боксерами будет. Здесь приедет протеже Антони Джошуа, с которым он все время спаррингует. Там, не знаю, были разговоры, что может сам Джошуа приедет, но это ничего не сказано.
22: А это может быть еще сюрпризом?
23: Может быть, но мне информации нет. Кто-то говорил, что может приедет, кто-то говорил, что нет.
22: А с кем он будет?
23: А у него, я говорю, у него его как бы ученик. С его команды там один...
22: А он просто приезжает поддержать, да?
23: Да, да, своего.
22: Я думаю, сам махаться приедет.
23: Не, у нас рынок слишком маленький для него, я думаю.
22: Денег не хватит, да?
23: Да.
22: Понятно. Ну, а вот у тебя с кем бой?
23: У меня с англичанином.
22: И что это? Давай рассказывай.
23: Особо я его не смотрел. Тренера смотрели. У него есть какой-то опыт аматерского ММА. Профессионального ММА нету. Посмотрим, как карта ляжет.
22: Ну, я надеюсь, ты с тренером на этот раз занимаешься, или ты сам себе режиссер?
23: Нет, сейчас я перешел в другой клуб, именно ММА-клуб «Берсек». Вместе с Джигурсом готовимся, и нас за это все присматривает наш старший тренер Каспар Семенов. Да, сейчас подготовка идет...
22: Серьезная?
23: Серьезная, да, с наблюдением тренера, не как предыдущий бой.
22: Ага. Ну, а вот как наши, вот два слова о наших, как будут, может быть, кого-то можешь вспомнить и выделить, или рассказать о каком-то?
23: С нашим два с ведущих, два лучших, одни из лучших боксеров на данный момент в Латвии будет драться, этот Милан Сволкаус, он Ралф Свилцанс, да, они... как бы в латвийском профессиональном боксе высоко ценится.
22: И вот это вот эти рейтинговые бои, да?
23: Да, да, они проведут, еще будет выступать Беатрис Розентал, которая одна из ведущих женских боксер Латвии. И, ну, много-много-много громких имен. И будет мой тренер, мой друг Джигурс будет драться за пояс с литовцем. Это тоже будет ММА-бой такой веселый.
22: Веселый бой будет, да?
23: Я отвечаю, что будет веселый.
22: Слушай, ну объясни мне, вот как ты относишься к женскому боксу вообще и к тому, что женщины выходят в таком виде спорта на ринг?
23: Я считаю, что каждый должен делать то, что он хочет. Это его личное...
22: Не, это понятно, а вот ну вообще, вот, когда выходят дамы и начинают друг друга мочить.
23: Ну, я не смотрю очень много женский бокс, женские бои, потому что они очень... кровавые, очень...
22: Они дико кровавые. Женщины, когда они такие злые становятся, да.
23: Да, я очень мало смотрю женские бои.
22: Понятно. Ну ладно,
23: Беатрис я поддерживаю, несмотря на то, что с его и ее братом у меня не самые лучшие отношения, то я за Беатрис всегда болел и считаю, что она из лучших на данный момент Латвии женских боксеров и желаю ей победы и удачи.
22: Скажи мне, ну вот еще два слова о каких-нибудь, может быть, еще боях, которые для нас вот будут важны.
23: Есть такой Миронцев, который с Украины, но он живет и тренируется в Латвии еще какое-то время. Он выиграл первый WBC Bridge Boys, по-моему. А потом, я не знаю, проиграл, не проиграл его, но у него тоже будет бой. Это будет такой показательный, интересный поединок. Ну и есть у нас еще такой, который у меня был на боксерской академии, Трошинс. У него состоится бой с Хелманисом, да, у них некоторые, два раза, по-моему, этот бой должен был быть, но из-за травмы или из-за чего-то он не состоялся. И этот будет такой тоже поединок, который, за которым мы должны следить, поскольку я думаю, что он тоже будет такой бескомпромиссный.
22: Это по версии ММА, да?
23: Нет, это по боксу.
22: По боксу, ага. Слушайте, ну вот интересно. Ну а теперь перейдем, скажем так, к приятной части нашего сегодняшнего визита Кристопа Зутиса в студию. У меня распечатаны билеты на KOK, и сейчас Кристоп победителю, которого выберет он подпишет эти билеты, и у вас, уважаемый победитель конкурса Хокку сегодняшнего, будет не просто билет, а билет с автографом Кристопа Зутиса. Поэтому тут, я бы сказал, даже двойная-тройная цена этого билета возрастает. Итак, я сейчас зачитаю. Во-первых, всем спасибо, кто участвовал. Это раз. Во-вторых, я только часть дам в эфир. Извините, если вы себя не услышите, но, как говорится, время не резиновое у нас, да, эфирное. Поэтому King of Knockout спит, рухнул на синий настил, новый вождь восстал. От таинственного абонента 103 еще две версии пришли. Корона блестит, один удар и тишина. King of Knockout. Как-то так поэтически даже, да? King of Knockout, падают тени на ринг, блеск чемпионов. Далее. Один быстрый взмах, падает грозный соперник. King of Knockout. Крис, как ты вообще к хокку относишься?
23: Чему?
22: К хокку. Что это такое? Это японский стиль такой в поэзии. Это такая...
23: Не очень хорошо знаком с ней.
22: С бойцом KOK поспорил однажды. Сказал, что нет совершенства в их стиле. Долго в больнице, потом я лечился. Это вот Владимир прислал. Далее. Удар. Противник пал. Победный нокаут. KOK. И даже луна аплодирует с небес. Диана. Очень поэтично, Диана. Очень поэтично. KOK всегда хорош, коль прилетает не в тебя, но уж тут лотерея. Аркадий из Лепайна прислал. Отлично. Ну и из того, что еще прошло в эфир. KOK, вот это сила, один нокаут и нет дебила. Валентин. Но я поясню немножко. Я тут стихотворение про дебила прочитал. И Валентин решил вдохновиться вот этим, так сказать, этой строкой из того стихотворения. Скорее всего. Ну вот, Кристоп, берем и выбираем теперь, что... За что ты голосуешь?
23: Я за дебила.
22: Ты за дебила.
23: Ну, я люблю, что есть нестандартный подход к поэзии, да, чтобы мы знали, что это не искусственный интеллект,
22: да.
23: Потому что это часто очень много плагиата. И этот про дебила, я такое чувствую, что Валентин там вложил свою душу, свое сердце и хорошие...
22: И без интеллекта искусственного.
23: Да.
22: Да, натурально. Ну что ж, всем спасибо. Валентин у нас получает... Сейчас Кристоп возьмет ручку и подпишет эти билеты. И, Валентин, вам придется ехать на студию сюда, к нам на Краст 44. Но я вам все это подробно объясню в личном контакте. Кристоп, ну что тебе пожелать? Я думаю, что ну хватит уже, пора уже выигрывать, нет?
23: Да, пришло время, даст Бог.
22: Прошло время. А посему давайте 17 числа отправляемся в арену Рига и в 19:00 начинаем уже разогреваться. Во сколько у тебя бой примерно?
23: Честно, не знаю. Я живу через дорогу, мне обычно позвонят, когда надо идти.
22: А, вот это подход. Я не знаю, ты слышал, не слышал, но у нас был конкурс. Народ писал кричалки в твою поддержку, чтобы тебя поддерживать. И я вот сейчас пытаюсь найти. Кристап Зутис молодец, всем соперникам конец. Вот это Игорь написал.
0: Спасибо, Игорь.
22: Зутис сила, Зутис класс, убегать пора сопернику сейчас. Зутис наш герой, соперник на покой. Ну вот в таком стиле. Так что услышишь эти кричалки, знай, это наши ребята, аудитория Retro FM Latvia. Удачи тебе.
0: Да,
22: пока.
0: Я могу сказать еще раз, что все эти аудитории, что если покупаете билеты онлайн, пишите код ZUTIS и получаете скидку за такое большое хорошее стихотворение. До свидания.
22: До свидания.
21: На Retro FM Latvia.

0: Экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
1: Буква номер 6 актуального слова, дамы и господа, это буква О. Олга.
0: Ретро FM Латвия.
2: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
1: Ну вот, таким образом у нас с вами подведен итог этого конкурса KOK. Кстати, тут будут некоторые изменения, но об этом я вам расскажу сразу же в начале следующего часа. А пока реклама, Павленко, и поехали с новостями.
4: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
5: Реклама.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
11: Paga, vai mēs runājam par sportu?
10: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
11: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
12: Карглас ремонт, Карглас замена.
13: Анастасия, специалист Карглас.
14: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
15: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
12: Карглас ремонт, Карглас замена.
16: Предупреждаем, займы стоят денег.
17: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
16: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
17: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
3: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
18: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
7: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
5: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir laikam. Piekļuvs ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
19: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
20: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
21: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
22: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
23: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Эдгар Ринкевич считает желательным сформировать новое правительство государственному празднику 18 ноября, а бюджет на следующий год принять к Рождеству. Однако, по его словам, качество и эффективность работы правительства важнее соблюдения строгих сроков. Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные расходы дополнительные 10 миллионов евро. Деньги необходимы, чтобы частично покрыть нехватку средств на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. Проект распоряжения передан на согласование до 14 октября. Окончательное решение предстоит принять правительству. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии проходит неделя безопасности. Особое внимание уделят практической подготовке к действиям в случае различных угроз. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Государственная компания «Латвиасфалт Цели» проводит закупку временного моста, который планирует использовать во время предстоящего ремонта вантового моста. Процесс закупки решили ускорить, сообщил мэр Риги Весторс Клейн. В октябре в Риге планируют начать ремонт дорожного покрытия и тротуаров на бульваре Узварас, а также на улицах Бриана и Мокусалас. Объем инвестиций превысит 3 миллиона евро. Работы предусматривают замену изношенного покрытия и при необходимости улучшение доступности городской среды. Предприятие Рига Снаму Парвалднекс на этой неделе начнет отопительный сезон. Теплоузлы во всех зданиях под управлением предприятия технически готовы к подаче тепла. В 10 домах отопление уже подключили по просьбе жильцов. Кроме того, в этом году ни одному дому не задержат подключение отопления из-за долгов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
23: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
7: прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
0: Привет-привет. Еще раз до 19 будем вместе. Это Эдмунд Кашевский.
1: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс.
2: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
1: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
3: В студии Эдмунд Ткашевский.
4: Пока мы тут с вами в конкурсы играли и шутки шутили, у нас тут прилетела Феличта, которая вот после этого музыкального произведения и выйдет в эфир.

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Феличита и БМ Маркет. Пусть в вашей жизни будет больше праздника.
2: Здравствуйте, уважаемый пан ведущий. Здравствуйте. Хотел бы сделать что-то хорошее для своей любимой Елены. Она сейчас сидит дома и, как обычно, слушает ваше радио. Ей бы очень хотелось услышать Владимира Кузьмина. Это ее любимый исполнитель. Если есть такая возможность, буду премного благодарен. Игорь. Ну что ж, Игорь, абсолютно, запросто. Владимир Кузьмин, что называется, у нас в ассортименте. Вот он уже начинает звучать для вашей Елены.

0: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Нас поддерживает BM Market.
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
6: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
1: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
8: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Skoda Octavia от Green Motors. Мега LV.
9: Предупреждаем, займы стоят денег.
10: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
9: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
10: C-Finance. Разные цели, один выбор.
11: Skoda Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda.
1: Эй! Дружеское напоминание от Interlux Travel. Новый год ближе, чем кажется. А лучший подарок для семьи – это не вещи, а яркие воспоминания. Путешествие Interlux Travel – это время для ярких впечатлений и удивительных открытий. От Португалии, Италии, Грузии до Японии, Мексики и Бали. Подарите самое ценное – приключения вместе. Interlux Travel. Все продумано до мелочей. Interlux Travel.
12: Karoisko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
14: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

Я сейчас представляю квадратные глаза, особенно молодого поколения, которые не знают и не слышали даже, что это есть такое. А это, дорогие мои, фрагмент из оперы, рок-оперы, первая рок-опера, на самом деле, которая получила самую большую мировую огласку, «Jesus Christ Superstar». А почему именно об этом сегодня? Вы знаете, потому что, ну, мистика заключается в том, что 12 октября 1931 года состоялось открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковаду, считающейся символом Рио-де-Жанейро, огромная статуя Иисуса Христа, которая вознеслась над Рио. И также 12 октября 1971 года, уже 1900, в Нью-Йорке на Бродвее состоялась премьера сценического варианта рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера из «Jesus Christ Superstar». «Иисус Христос – суперзвезда». Это стало возможно после успешного живого концерта в июле 1971 года. Затем была записана и выпущена пластинка, которая моментально разошлась миллионными тиражами. А компания MCA рискнула, дескать, и вложила деньги в записи произведения. Чтобы хоть как-то завлечь покупателя, они решили для исполнения роли Иисуса пригласить Яна Гиллана. И не прогадали. Между прочим, знаете, какая еще интересная особенность? Оказывается, что в Лондоне премьера альбома прошла незамеченной. А вот зато в Америке, в США, записанная на винил, рок-опера мгновенно заняла первое место среди поп-альбомов в 1971 году и стала лучшим. Могу похвастать, у меня есть как раз-таки двойник вместе с альбомом и с описанием издания 1971 года. Можно сказать, первый принт. Ну, сами понимаете, если вы любите хорошую музыку, то зайдите хотя бы в интернет, если у вас нет возможности послушать на виниле, и получите удовольствие. Но вернемся к рок-опере. В течение лет, которые прошли с 1971 года, постановки «Jesus Christ Superstar» осуществляли на сценах 17 стран мира. И, кстати говоря, я был еще, будучи студентом в Ленинграде, попал на концертное шоу, которое привезли в венгерский музыкальный театр. И венгры первыми из соцлагеря, и затем поляки, театр в Гдыне под руководством Межегруза, поставили вот из соцлагеря первого, они поставили «Jesus Christ Superstar». Ну, что наиболее известный исполнитель современности в мире, так сказать, вот эта рок-опера, она до сих пор, можно сказать, идет на ура. И, учитывая, что на сценах Бродвея, на подмостках Бродвея она шла до последнего момента, то, можно сказать, это долгожитель. Но вот, может быть, еще хотелось бы вам предложить арию, ну, например, Марии Магдалены. И что-то не получается. А вот пошло.

к этому еще можно добавить чуть-чуть статистики. В 71 году оперу поставили на сцене на Бродвее, а в 73 году уже было произведено первая экранизация была первая сделана. И, кстати, Иан Гиллан и там, я бы сказал, шикарно себя проявил как артист. Также мне лично известно не менее, во всяком случае у меня в коллекции имеется не менее 6 вариантов различных экранизаций этого произведения. Ну а про пластинку я уже похвастался. Так что Jesus Christ Superstar, зайдите сегодня послушайте. Я имею в виду в интернете.

0: на Retro FM Latvia.
1: Retro FM Latvia.
2: Слово на сотку.
1: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
3: Дамы и господа, а теперь буква номер два этого слова сегодняшнего. Это буква У. Да, У. Удине.
1: Retro FM Latvia.
2: Слово на сотку.
1: Утренний экспресс.
4: Собери слово и получи 100 евро.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.ЛВ в разделе «Новости».
1: Еще одна сотка нашла своего победителя.
2: И победитель сегодняшнего дня...
3: Юрий.
4: Ну-ка, давайте проверим, Юрий, вашу наблюдательность. По вашей версии, слово, которое сегодня будет вознаграждено соткой, это...
3: Андер.
2: И это правильный ответ.
4: Поздравляем! Новое слово уже в эфире.
2: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
1: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
5: Реклама. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустфилд 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустфилд 93 в Риге.
7: Ну нет! Серьезно? Опять?
1: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобиля. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобиля ЛВ.
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
10: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
11: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
12: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
13: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
14: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
15: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
14: Магний для нервов?
15: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
14: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
16: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
13: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну вот, на сегодня и все. Понедельник, как известно, день тяжелый, но вторник еще хуже, как утверждают специалисты. Ну, поживем, увидим, как говорится. Хочу пожелать вам хорошего вечера. И Игорь Губерман пишет по поводу вечеров следующее. Днем кажется, что близких миллион, и с каждым есть связующая нить, а вечером безмолвен телефон, и нам, по сути, некому звонить. Чтобы у вас такого никогда не было. Хорошего вам вечера. Это был Эдмунд Кашевский. Бай-бай. До завтра.

0: крутыми хитами. Вот, 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
3: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
10: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
11: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
14: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 7:40.
1: Реклама. Вечер со звездой. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзейбс» программа.
1: ЛКПП ЛВ.
3: «Вечер со звездой».
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
5: Латвия, приготовься! 17 октября в Шауми-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
6: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
7: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Rating. Все твои счета в одном месте.
8: Karuisku asāku. Patier 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: 7:56.
1: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Это лимитированная версия, отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на

0: баскетбола спели.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда спеши в RD Electronics.
1: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
2: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
2: Все, что нужно, и даже больше.
1: Но поспеши, только до 18 октября.
2: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
3: Kārojas, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:42.
1: Реклама. Любишь получать подарки?
2: Тогда спеши в RD Electronics.
1: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
2: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
2: Все, что нужно, и даже больше.
1: Но поспеши, только до 18 октября.
2: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
3: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
4: Karuisku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: kaujisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabūjisko asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kalorijas klasāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге завтра ожидается облачная погода, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-8 градусов, а днем плюс 10.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.